0: Есть смерть 3,
1: протяжка.
2: Нормально.
0: Да, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.